0: Урегулиард утсяг кайнагуут таутарпут куутсикавиллут утаанааулагит куутсикавиллут утаанааулагпунгуллагпунгуллагпунга имеэлис
1: куру
2: бонд марада дугуга голи кулу кулу гордага дугуга голи е
3: Mama,